0: Команда. Амбициозность.
1: Меня зовут Валерия, я являюсь менеджером смены в ресторане «Ростикс» «Оазис Плаза», город Нягань. Но это в первую очередь гостеприимство, то есть мы всегда нацелены на то, чтобы гостям отдавать вкусный продукт, и чтобы они уходили от нас с улыбкой.

0: связи с командой.
1: Chicken.fm, наш портал. Именно им воспользовался Дмитрий Денисович из ресторана «Ростикс Стрелка» в Хабаровске. Всем крепкого терпения, превозмогания, хорошего настроения и прорывных результатов. Пусть так и будет. Ребята, признавайте друг друга, пишите Chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте Chicken.fm.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это...
1: Момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
2: Chicken FM.

0: Мое, да она просто все мое, она просто все мое, а че касаемое,
1: а че касаемо, да он просто все мое, это просто все мое, че касаемо его.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM с

Температура вниз, а настроение вверх. Это осень в стиле Chicken FM. Chicken FM.

0: Связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, на связи ресторан «Ростик Стрелка». Нам пишет Дмитрий. Всем hello, хорошего настроения. Привет всем моим друзьям, всем, кто сейчас на смене. Ребята, держитесь, все будет лучше.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: В Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00.
1: Звучит точно!
2: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.
3: Просто потише.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Ну что, команда, четверг сегодня, это Чикен FM, всем привет. Да, до конца рабочей недели уже рукой подать. Но знаешь, что опасное в четверг? Начать жить пятницей слишком рано, да. Поэтому сегодня собираемся вместе, спокойно заканчиваем свои дела и не забываем про самое главное – гостей и друг друга. Ну а мы не забыли про классный саундтрек вашей рабочей смены. Будьте рядом и оставайтесь с Чикен FM.

0: команда «Большое сердце».
1: Семенова Марина Александровна, заместитель директора ресторана «Лайнер», город Пермь. Менеджер смены у меня младший буквально вот зимой выходила, давала ребенку игрушку в качестве, по-моему, просто так.
2: Chicken FM.
0: Включай амбиции. Достигай большего.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, на связи Мария из ресторана «Ростик» с Мурино. Она передает привет всему Мурино, всем ресторанам Санкт-Петербурга и персонально коллеге Тёме. Хорошего дня, отличного настроения всем. Ребята, не забывайте отправить сообщение в эфир Chicken FM можно через портал chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Дай 5. Мы на одной волне. Chicken FM.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Следующее послание от Ивана Танкова из ресторана «Ростик» с Лазурной. Иван передает привет всей своей смене и желает продуктивной работы. Пусть так и будет, ребята. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

0: Москве 5 утра, а в Ханты-Мансийске 7:00. Звучит
1: сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Привет, на связи Chicken FM, и самое время напомнить тебе про Rostix Dance Club с 20.00 до полуночи. Самая сочная музыка для тех, кто любит вечерний вайб. Это тот самый случай, когда рабочий день постепенно заканчивается, дела остаются позади, а настроение можно переключить на совершенно другую волну. И даже если сегодня ты еще на смене, кто сказал, что хороший плейлист мешает работать? Наоборот. Так что не пропусти Rostix Dance Club сегодня здесь на Chicken FM.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Полушкина Полина, я младший менеджер смены, работаю в городе Перми, в Рощице, до школы 19. Конечно, у нас есть постоянные гости, у нас в основном они берут ноги, приходят за кофе. Мамочки, так как мы находимся в спальном районе, для них это очень выгодно, они гуляют с ребеночком, наслаждаются нашим вкусным ароматным кофе и уходят обратно домой. Также у нас есть посетители помладше, которые очень любят наши сэндвичи.
0: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

0: Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Нам написать можно через портал chicken.fm. Это сделала Рита из ресторана «Ростик Саура» в Новосибирске. Рита передает привет самому любимому менеджеру Кольцова Кириллу Козыреву и любительнице цветов Галине Пахомовой из нашего ресторана «Аура» Новосибирск. Пусть дела у вас идут в гору, а смены идут продуктивно.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье ролексы. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь, читаешь рэп?
1: На запястье ролексы. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку?

рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: На связи ресторан «Ростикс Матрица». Ребят передают привет всем своим коллегам и желают услышать какой-нибудь особенной музыки. Ребята, все легко и просто. Заказывайте любимые хиты в рубрике «Заказ принят». Она ждет вас в канале «Я в Ростикс».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: Chicken FM.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Chicken FM. Вопрос, хотелось ли вам когда-нибудь поработать и попробовать себя в чем-то новом внутри компании? Не просто работать, а участвовать в проектах, придумывать что-то, проявляться, общаться с другими людьми и получать за это еще и полезный опыт. Если так, то обратите внимание на программу Ambassador Rostix. Здесь не важно, сколько тебе лет и сколько времени ты работаешь в компании, важнее желание развиваться, пробовать новое и делиться своей энергией. Участники выполняют задания, получают баллы, обменивают их на награды и могут проходить обучение творческим навыкам. Все подробности еще на сайте Академии в разделе «Амбассадор». Так что приглашаем тебя в эту команду классных людей.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Меня зовут Дэнк Сульяна. Я являюсь директором ресторана «Ростик Трус» в Великом Новгороде. Мы рестораном участвуем в программе Best Practice. Мы предложили форму для сотрудников full-time разработать, чтобы ребята хотели работать больше и выделяться из команды.
0: Дай пять. Мы на одной волне. Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, здесь ресторан «Марьванна» в Тольятти. Нам пишут Никита Козульков и Елена Челганова. Ребята передают привет всем сотрудникам. Желаем легкой смены и хорошего настроения, сил, здоровья и терпения. И специально пусть для вас сыграет зажигательный трек. О, в эфире Chicken FM много зажигательных треков. Следующий посвящен именно вам.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение – это признание ресторану «Ростик» с Кольцова и персонально Марии. Маша, ты классная. Продолжай в том же духе, у тебя все получится. Улыбок и хорошего настроения. Ребята, признавайте обязательно друг друга, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Chicken FM.
1: На небе кто-то рассыпал звезды, в твоем дворе стою и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
2: Давай, поехали.

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: Без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Есть интересная вещь. Человек может не вспомнить через неделю, сколько минут он ждал заказ, может не вспомнить точную формулировку, которую ему сказал сотрудник, но почти наверняка запомнит, как он себя при этом чувствовал. Помогли ли ему? Его услышали? С ним разговаривали хорошо? Почувствовал ли он внимание? Вот почему забота о гостях – это не какая-то отдельная задача. Она в каждом нашем действии. В интонации, в улыбке, во внимательности, в желании сделать чуть больше, чем от тебя просто требуется. И именно с таких деталей складывается тот самый сервис, который выбирает наш гость каждый раз, каждый день.
2: Всегда на твоей стороне, всегда на твоей волне.
0: Chicken FM.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Меня зовут Зарипова Люция. Я из ресторана «Ростикс», «Эссен», «Елка» и «Шкарала». Работаю директором ресторана. У нас есть соревнования по позициям. Кто быстрее соберет какой-либо там заказ на кухне, булочку, если вдруг.
0: «Ростикс». Всегда заботимся о нашем.

0: связи с командой.
1: Вы на волне Chicken FM. Следующее сообщение из ресторана «Ростикс Бум» в Брянске. Анна благодарит ребят, Настю, Алису, Антона, Ирину, Никиту и еще одну Анну, которые вчера хорошо закрылись. И подбодрить сотрудников в утро. Ребята, вы лучшие. Берите пример с Ани, друзья. Признавайте обязательно друг друга. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу. Chicken FM.

0: звуки делают.
1: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Марсы. Ты любишь меня? Конечно. Ну что за вопросы?

0: связи с командой.
1: Следующее сообщение в эфире нашем из ресторана «Ростикс» в Калуге. Маржела Жукова. Привет Александре Митькиной. Саша, не грусти никогда. Улыбка тебе идет больше. Ты самый лучший замдиректора. Люблю, ценю, уважаю. Хорошей смены, пупсик.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

тема есть в Ростикс. Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

0: Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
1: Звучит сложно.
2: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Есть люди, которые слушают радио, а есть те, кто его создает. Репортеры Чикен ФМ как раз из вторых. Живые истории, реальные эмоции и голос команды прямо в эфире. Хочешь попробовать? Заполняй заявку на сайте chicken.fm и включайся в процесс.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Полина, я член команды первого уровня в ресторане «Калаш» «Ростик» с Кострома. Поощряем, покупаем друг другу всякие вкусняшки, общаемся вне работы, взаимодействуем хорошо, все дружные. У нас еще очень хороший коллектив, всех люблю.
2: Chicken FM.
0: Дай пять, мы в одной команде. Chicken.

0: связи с командой.
1: Вы на волне Chicken FM. Мы передаем привет и признание. Следующее признание ресторану «Ростик с долина». На связи Игорь. Привет всем классным ребятам и девчонкам из нашего ресторана. Всем прорывных результатов и продуктивной недели. Да, пусть так и будет. И вы берите пример с Игоря, признавайте друг друга, дарите хорошее настроение. Chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте Chicken.fm.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM.

0: знаю, кто ты и откуда.
1: Кто ты?
0: С тобой дни летят будто минуты.
1: Тип-то.
0: Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна, а я до

Быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в академии /амбассадор. Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Rostix. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

0: Москве 9 утра, а в Самаре 10.
1: Звучит сочно.
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

Иногда для отличного результата нужно всего лишь дать 5. В Rostix это знак. Мы сделали это вместе. Новые идеи, смелые решения и движение вперед. Вот наш стиль. Так что дай 5, коллеги. Передай ему привет, признание через наш портал chicken.fm или через Telegram chicken_fm.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Полина, я член команды первого уровня в ресторане «Калаш» Российская Кострома. Люблю за коллектив, тут такая атмосфера приятная, хорошая.
2: Chicken FM.
0: Включай амбиции, достигай большего.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Chicken

взрывают стены тишины. Не стоит никто, все ошарашены. Почка бьет, вонзает

0: FM.
1: Ростикс ищет своих главных фанатов. Тех, кто любит придумывать, пробовать новое и умеет заряжать команду. Если это похоже на тебя, добро пожаловать в амбассадоры. Тебя ждут задания, баллы, классные награды и обучение, которое поможет раскрыть творческие способности. Короче, отличный повод узнать, на что ты способен. Так что не стой в режиме ожидания, присоединяйся на сайте академии/амбассадор.

0: Забота о гостях.
1: Меня зовут Валерия, я являюсь менеджером смены в ресторане «Ростикс» «Оазис Плаза», город Нягань. У нас есть как постоянники, так и новые гости. Они приезжают из других городов, потому что в ближайшем, так сказать, окружности мы единственный ресторан. Со старенькими гостями мы уже друг друга по именам знают. Они очень рады, когда кто-то из знакомых очень рады нас видеть и готовы познакомиться с новенькими гостями всегда. И постоянно приходят к нам уже почти всех в лицо знаем.

уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте академии/амбассадор. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

Кто сказал, что танцпол только в клубе? В Ростикс он прямо у тебя на смене. Поймал ритм и настроение на максимум. Шаги быстрее, улыбка шире, команда на одной волне. Главное, не перепутать танец с выдачей заказа. Включай Ростикс Дэнс Клаб каждый вечер с 8 вечера до полуночи по Москве. Самая сочная музыка для своих здесь у нас на Chicken FM.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Меня зовут Банных Екатерина, Амундсен Екатеринбург, директор ресторана. Прививаем к ребятам то, что не существует, как вот именно докажется, глупых каких-то идей, которые они боятся предложить, что любая идея, она хорошая, и мы можем коллективным разумом ее доработать. То есть ребята не боятся предложить какие-то решения проблем ресторана или просто инноваций, и мы прививаем вот как раз-таки вот работу общим мозгом.
0: Chicken FM. Радио большой команды с большим сердцем.

должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

0: Москве полдень. В Челябинске 14:00. Звучит
1: точно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Поговорим.
1: Ну что, команда, четверг сегодня, это Chicken FM, всем привет. Да, до конца рабочей недели уже рукой подать. Но знаешь, что опасное в четверг? Начать жить пятницей слишком рано, да. Поэтому сегодня собираемся вместе, спокойно заканчиваем свои дела и не забываем про самое главное – гостей и друг друга. Ну а мы не забыли про классный саундтрек вашей рабочей смены. Будьте рядом и оставайтесь с Chicken FM.
2: Chicken FM в твоем стиле.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Добрый день, директор ресторана «Российский Олимп». Я. Мы маленький земной шар такой, потому что у меня в коллективе есть сотрудники, которые приехали к нам учиться в Гаити. Есть все у нас Бенина, Тирана, Тирака и наши местные. Я вот называю наш коллектив такой маленький земной шар.
2: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

to the Moulin Rouge.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Командная работа. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы одна команда. Мы делаем общее дело и ценим обратную связь. Это значит, что я в «Ростикс» ценю индивидуальность и особенности каждого. Помогаю команде раскрыть таланты. Уважаю каждого. Благодарю и признаю за помощь. Спокойно даю и принимаю обратную связь. Дай 5, если ты ценишь командную работу. Согреваем осень горячими хитами на Chicken FM.
1: Я в «Ростикс». Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Амбассадоры Ростикс. Это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Тема «Есть в Ростикс» — это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в «Ростикс».

0: Москве 13:00, а в Хабаровске 8:00 вечера.
1: Звучит сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Привет, на связи Chicken FM, и самое время напомнить тебе про Rostix Dance Club с 20.00 до полуночи. Самая сочная музыка для тех, кто любит вечерний вайб. Это тот самый случай, когда рабочий день постепенно заканчивается, дела остаются позади, а настроение можно переключить на совершенно другую волну. И даже если сегодня ты еще на смене, кто сказал, что хороший плейлист мешает работать? Наоборот. Так что не пропусти Rostix Dance Club сегодня здесь на Chicken FM.
2: Музыка в стиле Rostix.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Валерия. Я являюсь менеджером смены в ресторане «Ростикс» «Оазис Плаза», город Нягань. Иногда собираемся там раз в пару месяцев с ребятами куда-нибудь сходить. У нас есть замечательный парк в городе. И ходим туда по вечерам, гуляем, разговариваем, делимся какими-то своими секретиками, переживаниями, радостными событиями. Также раз в месяц, когда собирается команда, покупаем тортики, сладости, сидим, чаевничаем.
0: Chicken FM на связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. Нам пишет Ирина Носкова, территориальный управляющий в Краснодаре. Привет, летит в Петрозаводск, а не Винокуровой и всей моей территории. Мы вам, Ирина, и Краснодару, и Петрозаводску тоже передаем привет. И, ребята, пишите.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Ростикс.
4: На полную.
3: Amazing sound.
0: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Просыпайся. Работа есть в Ростикс.

Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Самая сочная музыка осени –

0: на связи с командой.
1: Это Chicken FM, мы читаем ваше сообщение. На связи Ростикс Долина. Игорь, всем привет, удачной работы и пусть все будет на 100%. Прошу поставить трек группы «Король и Шут». Игорь, мы ставим песни по заказу в рубрике «Заказ принят». Она ждет вас в канале «Я в Ростикс».
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай! Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Chicken FM. Вопрос, хотелось ли вам когда-нибудь поработать и попробовать себя в чем-то новом внутри компании? Не просто работать, а участвовать в проектах, придумывать что-то, проявляться, общаться с другими людьми и получать за это еще и полезный опыт. Если так, то обратите внимание на программу Ambassador Rostix. Здесь не важно, сколько тебе лет и сколько времени ты работаешь в компании, важнее желание развиваться, пробовать новое и делиться своей энергией. Участники выполняют задания, получают баллы, обменивают их на награды и могут проходить обучение творческим навыкам. Все подробности еще на сайте Академии в разделе «Амбассадор». Так что приглашаем тебя в эту команду классных людей. Chicken FM.

0: Команда. Работа, которую любим.
1: Меня зовут Валерия, я являюсь менеджером смены в ресторане «Ростикс» «Оазис Плаза», город Нягань. Мне очень нравится активная работа. Тут никогда не сидишь на месте, тут нужно постоянно бегать. Ты идешь, помогаешь сотрудникам, потом идешь менеджерскую свою работу делаешь. Я не люблю сидеть на месте сама, и поэтому вот меня подруга сюда позвала 3 года назад, и вот я доросла уже до менеджера такими темпами.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: На связи «Токмок», ресторан в Кыргызстане. Ресторан «Токмок» самые лучшие, вы просто пушки. Желаю отличной смены, а мы присоединяемся к этим пожеланиям. Ребята, пишите также еще. Chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте Chicken.fm.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье ролексы. Мы такие в расте.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

«Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Большое сердце. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы неравнодушны и строим доверительные отношения друг с другом. Дарим добро окружающему миру. Это значит, что я в «Ростикс» проявляю честность и уважение. Бережно отношусь к другим людям и за

Забочусь об их чувствах, признаю ошибки и смело прошу о помощи. Поддерживаю добрые дела компании и волонтерские проекты. Дай 5, если у тебя большое сердце. Chicken FM. Осенний вайб, который нравится.

0: связи с командой.
1: Это Chicken FM. Добрый день. Ресторан «Токмок» на связи. Хотелось бы поблагодарить всех в этом ресторане. Вы просто пушки. Панера, спасибо большое за вкусную курочку. Кухня, спасибо за вкусные сэндвичи. И спасибо за лучшую гостеманию. Вы просто большие молодцы. И благодарю директора ресторана. Вы прекрасны. Жалко только, что мы не узнали, как зовут директора ресторана. В следующий раз не забывайте.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу?
0: Chicken FM.

0: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняя задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador.
1: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure.

0: Нам без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Есть интересная вещь. Человек может не вспомнить через неделю, сколько минут он ждал заказ, может не вспомнить точную формулировку, которую ему сказал сотрудник, но почти наверняка запомнит, как он себя при этом чувствовал. Помогли ли ему? Его услышали? С ним разговаривали хорошо? Почувствовал ли он внимание? Вот почему забота о гостях – это не какая-то отдельная задача. Она в каждом нашем действии. В интонации, в улыбке, во внимательности, в желании сделать чуть больше, чем от тебя просто требуется. И именно с таких деталей складывается тот самый сервис, который выбирает наш гость каждый раз, каждый день.
2: Настрой поднимаем здесь.

0: «Мой наставник».
1: Меня зовут Валерия, я являюсь менеджером смены в ресторане «Ростикс» «Оазис Плаза», город Нягань. Это бывший наш директор Юлия Васильевна и нынешний мой директор Анастасия Валерьевна. Очень безумно люблю их, они всегда мне помогали, наставляли, когда надо ругали, когда надо поддерживали, всегда протягивали руку помощи. Я очень им благодарна за это.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Мухаммед, на связи, Ростик, Славянский бульвар. Всем салам алейкум, привет Мадине, ресторан на Славянском бульваре. Вы самые лучшие, ребята, удачи во всем. Да, пусть удача сопутствует всем. Пишите обязательно, chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Я в Rostix. Зажигаю с командой Chicken FM. Chicken FM. Let's go!

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM. Делаем осень сочнее.
1: Фу, фу, фу, фу.

0: связи с командой.
1: Chicken.fm, наш портал. Именно им воспользовался Дмитрий Денисович из ресторана «Ростикс Стрелка» в Хабаровске. Всем крепкого терпения, превозмогания, хорошего настроения и прорывных результатов. Пусть так и будет. Ребята, признавайте друг друга, пишите Chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте Chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Rostix. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта радио собачка chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.
1: Chicken FM. Звучит сочно.

0: know it.
1: В Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
2: Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: Есть люди, которые слушают радио, а есть те, кто его создает. Репортеры Чикен ФМ как раз из вторых. Живые истории, реальные эмоции и голос команды прямо в эфире. Хочешь попробовать? Заполняй заявку на сайте chicken.fm и включайся в процесс.
0: Вайб в Ростикс.

0: Команда. Амбициозность.
1: Семенова Марина Александровна, заместитель директора ресторана «Лайнер», город Пермь. Наша амбиция — попасть на первое место среди всех территорий в городе Перми, не только по ОСАТу, но и по индексу счастья тоже, ну и, соответственно, скорости. Это прям, не знаю, самая наша главная цель.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM, на связи ресторан «Ростик Стрелка». Нам пишет Дмитрий. Всем хеллоу, хорошего настроения. Привет всем моим друзьям, всем, кто сейчас на смене. Ребята, держитесь, все будет лучше.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Работа, работа, работа.
4: It's Frostix.

0: Personal VIP
1: Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Rostik's Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Это имба.
3: Chicken FM рулит.
4: Turn it up. It's chicken time.

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Амбициозность. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы верим, что возможно все. Ставим смелые цели и достигаем крутых результатов. Это значит, что я в «Ростикс» ставлю перед собой цели, похожие на мечты. Делаю лучше, а не проще. И стремлюсь к прогрессу в работе. Держу слово и выполняю обещания. Думаю как собственник, принимаю решения в интересах компании и команды. Дай 5, если ставишь перед собой смелые цели и стремишься к большему. Я в «Ростикс» наслаждаюсь осенью на Chicken FM. Chicken FM.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в

0: Здесь звучат твои любимые треки.
1: Всем привет, меня зовут Анастасия, я из ресторана «Ленина» Магнитогорск. Хочу пожелать всем хорошего дня и заказать песню BTS «Not Today».

0: Заказ принят. Принимаем заказы на четкие треки для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием любимой песни. Дальше включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится в эфире. Chicken FM. На связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM, на связи Мария из ресторана «Ростикс» Мурино. Она передает привет всему Мурино, всем ресторанам Санкт-Петербурга и персонально коллеге Тёме. Хорошего дня, отличного настроения всем. Ребята, не забывайте, отправить сообщение в эфир Chicken FM можно через портал chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: Быть амбассадором Rostix – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Rostix» в Академии /Амбассадор. Тема «Есть в Rostix» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Rostix? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Rostix».
1: Я в Rostix. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Москве 17:00, а в Калининграде 16. Звучит
1: сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: FM.
1: Иногда для отличного результата нужно всего лишь дать 5. В Ростикс это знак. Мы сделали это вместе. Новые идеи, смелые решения и движение вперед. Вот наш стиль. Так что дай 5, коллеги. Передай ему привет, признание через наш портал chicken.fm или через телеграм chicken_fm.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Команда «Большое сердце».
1: Я директор ресторана «Ростикс» Новоясенский, Галимова Резида. Например, у нас есть бабушка плохо ходящая, которая к нам приходит. Мы всегда подносим ей ее заказ к столику. Если дети у нас приходят маленькие, в зависимости от возраста, то раскраски тоже предоставляем. Ну, как-то занимаем, чтобы родители немножко отдохнули и перекусили.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Это Chicken FM. Следующее послание от Ивана Танкова из ресторана «Ростикс Лазурный». Иван передает привет всей своей смене и желает продуктивной работы. Пусть так и будет, ребята. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Просыпайся. Работа есть в «Ростикс».

0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал Явростикс, находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Явростикс.
2: На полную.
1: Amazing sound.
3: Chicken FM. Всегда в движении.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Нам написать можно через портал chicken.fm. Это сделала Рита из ресторана «Ростик Саура» в Новосибирске. Рита передает привет самому любимому менеджеру Кольцова Кириллу Козыреву и любительнице цветов Галине Пахомовой из нашего ресторана «Аура Новосибирск». Пусть дела у вас идут в гору, а смены идут продуктивно.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.
1: Сочный бит.

0: Rostix ищет своих главных фанатов. Тех, кто любит придумывать, пробовать новое и умеет заряжать команду. Если это похоже на тебя, добро пожаловать в амбассадоры. Тебя ждут задания, баллы, классные награды и обучение, которое поможет раскрыть творческие способности. Короче, отличный повод узнать, на что ты способен. Так что не стой в режиме ожидания, присоединяйся на сайте Академии/Амбассадор.
1: Горячие хиты.

0: Забота о гостях.
1: Милата Марина Гучаевна, заместитель директора ресторана «Доватора», город Владикавказ. У нас ведется работа с кассирами, то есть они достаточно лояльно общаются. Также у нас есть постоянные гости, с которыми также очень уже устроена коммуникация, и с ними не бывает в основном проблем. Стараются максимально выслушать или заранее понять, заранее там предложить даже пакет, там есть какая-то помощь нужна. То есть в этом плане сотрудники у нас достаточно сообразительные.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: На связи ресторан «Ростикс Матрица». Ребят передают привет всем своим коллегам и желают услышать какой-нибудь особенной музыки. Ребята, все легко и просто. Заказывайте любимые хиты в рубрике «Заказ принят». Она ждет вас в канале «Я в Ростикс».
0: Будь на связи!

96-90. Окружили меня как звезды, да. Они меня называют босс. Под ногами моими нет ни Rolls-Royce, нет ни Mustang. Под ногами бабаевой танк. Снова стрельба.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
2: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up.

0: «Знать на 5». Изучаем вместе корпоративную культуру «Ростикс». Инновационность. Одна из 5 ключевых ценностей нашей команды. Мы выходим за привычные рамки и создаем атмосферу, где ценим новые инструменты и подходы. Это значит, что я в «Ростикс» вижу возможности в переменах, смело пробую новое и ищу лучшие практики. На встречах открыто говорю свое мнение и предлагаю решения. Постоянно учусь, слежу за трендами, развиваю креативное и диджитал-мышление. Дай 5, если применяешь инновационность в работе. Согреваем осень горячими хитами на Chicken FM.
1: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

0: Связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, здесь ресторан Марьванна в Тольятти. Нам пишут Никита Козульков и Елена Челганова. Ребята передают привет всем сотрудникам. Желаем легкой смены, хорошего настроения, сил, здоровья и терпения. И специально пусть для вас сыграет зажигательный трек. О, в эфире Chicken FM много зажигательных треков. Следующий посвящен именно вам.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу?
0: Chicken FM.

0: Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador.
1: Я в Ростикс.
2: А

0: Москве 19:00, а в Оренбурге 9:00 вечера. Звучит
1: точно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: эфире Chicken FM.
1: Кто сказал, что танцпол только в клубе? В Ростикс он прямо у тебя на смене. Поймал ритм и настроение на максимум. Шаги быстрее, улыбка шире, команда на одной волне. Главное — не перепутать танец с выдачей заказа. Включай Ростикс Дэнс Клаб каждый вечер с 8 вечера до полуночи по Москве. Самая сочная музыка для своих здесь у нас на Chicken FM.
0: Chicken FM. Четкий бит твоей.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Семенова Марина Александровна, заместитель директора ресторана «Лайнер», город Пермь. Если смотреть в команде, у нас достаточно дружелюбно. В принципе, все друг друга поддерживают. Если там что-нибудь такое случилось, на замену выходят всегда сотрудники, даже готовы работать чуть ли не без выходных бывает.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение – это признание ресторану «Ростик» с Кольцова и персонально Марии. Маша, ты классная. Продолжай в том же духе, у тебя все получится. Улыбок и хорошего настроения. Ребята, признавайте обязательно друг друга, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Я в «Ростик» славлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа есть в Ростикс.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Самая сочная музыка осени. Только на Chicken FM.
1: Я бросик.
2: На полную.
1: Amazing sound.
0: Chicken FM. Всегда в движении.

0: связи с командой.
1: Вы на волне Chicken FM. Следующее сообщение из ресторана Rostix Boom в Брянске. Анна благодарит ребят, Настю, Алису, Антона, Ирину, Никиту и еще одну Анну, которые вчера хорошо закрылись. И подбодрить сотрудников в утро. Ребята, вы лучшие. Берите пример с Ани, друзья. Признавайте обязательно друг друга. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

0: Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
3: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Семенова Марина Александровна, заместитель директора ресторана «Лайнер», город Пермь. Стабильность самое главное, но и при этом командная работа и движение в работе. Это, наверное, больше всего нравится.
2: Читаешь рэп?
3: На запястье Ралекси. Мы такие в расти.
2: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
4: Good vibes only.
5: Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01. Или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров.

Chicken FM. Осенний вайб, который нравится.

0: мой наставник.
1: Семенова Марина Александровна, заместитель директора ресторана «Лайнер» город Пермь. Директор у меня, ее, к сожалению, перевели в другой ресторан, Мишулинская Оксана. Я прям мой самый главный наставник. Ну и моих младших менеджеров, которые вот остаются вместе со мной, пока мы без нее справляемся.
0: Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Good
2: vibes only. Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

Чикен FM. Делаем осень сочнее. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound.

0: Команда. Амбициозность.
1: Я директор ресторана «Ростикс» Новоясневский, Галимова, Резида. У меня здесь на пятачке еще два ресторана «Ростикс», и мы как бы с ними так немножечко конкурируем, но по-доброму, потому что мы общаемся все-таки между собой, директора. Ну, как бы, знаете, не упасть в грязь лицом, наверное, да, обслужить как можно больше гостей, меньше жалоб, наверное, получить. Это же все-таки показатель того, как мы работаем, если у нас меньше жалоб. И появление постоянных гостей. Потому что приятно видеть, когда к тебе человек приходит практически каждый день.
0: В «Ростикс» новая креативная концепция «Настроение есть». Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.
2: Ростикс Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняя задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Настоящий слэй-вайб.

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи.
1: Звучит точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.
2: Welcome to the Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи.

How you doing, baby? Yeah, I'm feeling good too. Yeah, honey.

spirit. Sacred. Exodus. Honesticism.

0: Команда «Большое сердце».
1: Милата Марина Гучаевна, заместитель директора ресторана «Доватора». Город Владикавказ. Мы проводили обед, благотворительный обед детям с ограниченными возможностями. И вот в такие моменты наши сотрудники поднимаются, беседуют тоже с детьми, помогают им.
0: Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал Явростикс, находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. Good
2: vibes only. Rostix Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

Температура вниз, а настроение вверх. Это осень в стиле Chicken FM. Хрустим треками

0: каждый день с 20:00 до полуночи. House, funk, good vibes. Rustic's Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно.
0: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Rustic's. Твоя команда в телеге.
3: Интернет, а я в ней снова и снова одинок.

Есть твой трек, который слушают только твои друзья. Пора расширять аудиторию, отправляя его в проект «Музыка нашей команды». И пусть его услышит весь Ростикс. Электронный адрес – radiosobakachicken.fm. И да, помни, ты сотрудник, трек без лишнего экшена, плюс небольшая подводка. И все, ты уже не просто слушатель, ты в эфире Chicken FM. Chicken FM.

0: «Мой наставник».
1: Я директор ресторана «Ростик» с Новоясневский, Галимова Резида. Да, все мне помогают. У нас дружный коллектив. Я могу обратиться к любому директору и к любому ТУ, и все обязательно помогут. Прям конкретно кого-то выделить не могу, потому что я могу действительно обратиться кому угодно, и мне помогут в любом вопросе. То есть настолько вот здесь вот сплоченная команда.
2: Chicken FM. Включай амбиции. Достигай большего.
3: Чему учили сказки? Мы же все их точно помним. Они уходят с нами дальше этих детских комнат. Не забываем, кто мы и то, о чем с тобой мечтали. Но музыка напомнит все то, что забывать мы стали. Любовь не для того, чтобы страдать, а дом не для того, чтобы уезжать. Не рви цветы, чтоб просто подарить, они, как ты, хотят красиво жить.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken

0: дарил бы всем подряд.
1: Chicken FM. Осенний вайб, который нравится. Chicken

уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

0: Москве час ночи, а в Южно-Сахалинске 9 утра.
1: Звучит сочно!
2: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

Внутри есть огонек? Не тушим, направляем в правильное русло. Ростикс приглашает в команду амбассадоров активных, любопытных и творческих ребят и девчат. Выполняй задания, копи баллы, забирай награды, учись новому и делись энергией бренда с другими. Опыт не требуется, все необходимое можно прокачать по дороге. Так что заходи на сайт Академии/Амбассадор и включай амбассадорский режим.

0: Команда. Амбициозность.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Росик Северный», город Нижневартовск. Ну, вообще, каждый месяц у нас две цели – это стать самым лучшим рестораном и сделать самым счастливым наших гостей.

связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Чикен ФМ. Андрей Бессонов в эфире.
1: В Ростикс мы любим цели с характером. Быстрее, лучше, смелее. Берем ответственность и идем до результата. Потому что здесь правда верит. Все возможно. Подумай, кто сегодня тебя вдохновил, и передай ему привет, признание через портал chicken.fm или через телеграм chicken_fm.

0: Команда. Большое сердце.
1: Приханова Виолетта, тренер юбилейный. Я сдаю кровь регулярно на донорство. Ходили с двумя коллегами. С одной, к сожалению, не получилось. У нее был гемоглобин низкий. С другой ходим, периодически сдаем, да.
0: Chicken FM. Радио большой команды с

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемость.